0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменная облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. В течение дня 25-30 жары. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: просят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
3: Jam.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня воскресенье, 26 июля. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ну а в течение дня 25-30 жары. Также сегодня в Первоуральске, в Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Теплые

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана Вести. Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Вайлдберриз». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Ранее специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ятин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На сегодня воскресенье, 26 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменная облачность, возможен дождь, ветер слабый переменных направлений. В течение дня 25-30 жары. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Всем приветики на Jam FM. Гороскоп на сегодня, воскресенье, 26 июля. Овен, порадуй себя без повода. Телец, позаботься о близком человеке без лишних слов. Близнецы, хватит взвешивать, выбирай быстро и легко. Рак, сфокусируйся на общей стратегии, детали уточнишь потом. Лев, замени одно устаревшее правило на новое. Дева, наведи порядок в документах. Весы, говори прямо, ясно сейчас ценнее дипломатии. Скорпион, оставь место для импровизации. Стрелец, направь свою энергию туда, где важно проявить инициативу. Козерог, на рабочей встрече больше слушай, а решение перенеси на завтра. Водолей, отправь теплое сообщение дорогому человеку. Рыбы, будь открыт с новым идеям.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана Ви. Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Вайлдберриз». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Ранее специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ятин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джетур Глазурит». На сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ну а в течение дня 25-30 жары. Также сегодня в Первоуральске, в Полевском-Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Щоб сонце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. Заморозка конфликта на Украине не является возможной с учетом позиции Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение президента Казахстана Касым Жомарта Токаева. Оно прозвучало накануне на вчерашней встрече лидеров двух стран. По словам Пескова, Владимир Путин подробно рассказал Токаеву о ситуации на СВО. Я отметил, что как таковая заморозка невозможна, цитирует его агентство ТАСС. Также Песков указал на то, что Украина может завершить конфликт до конца суток, если примет соответствующее решение, цитирует агентство. Сегодня утром в Екатеринбурге стояли трамваи нескольких маршрутов из-за бесхозной сумки в одном из вагонов. Об этом пишет Ядин. Как сообщили порталу очевидцы, инцидент случился около 9 утра на площади 5 года на линии в сторону Дворца молодежи. В департаменте транспорта Екатеринбурга подтвердили информацию. Задержки коснулись вагонов номер 2, 6, 10, а также 13, 14, 15 и 21. В 9:30 утра движение трамваев было восстановлено. Серьезное ДТП на Екатеринбургской объездной накануне поздно вечером стало причиной пробки. На трассе возле Верхней Пышмы столкнулись легковушка и фура. На место выезжали сотрудники ГАИ, а также пожарные, две машины скорой помощи и реанимации. Движение было перекрыто, сообщали очевидцы. В ГОР ГАИ подтвердили факт случившегося. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет Ядин. После аномальной жары на Средний Урал вернутся дожди и грозы, температура начнет опускаться. Такой прогноз дал автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге Алексей Пулин. Сегодня в регион продолжается поступление тропической воздушной массы. Пик потепления придется на понедельник, когда дневные температуры в регионе местами приблизятся к отметке плюс 35. Но уже во вторник тепло пойдет на спад, возрастет вероятность гроз. Сначала холодный фронт приблизится к западным границам области, отметил Пулин. Сегодня и завтра днем по области примерно плюс 34 градуса, во вторник 31, в среду уже плюс 28, в четверг днем плюс 25. Между тем, Росгидромет на своем сайте обещает снижение температуры в Екатеринбурге до плюс 25 только в субботу 1 августа. Предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет, но нет и планов делать ее обязательной. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. По его словам, обязательное употребление буквы «Ё» привело бы к ряду проблем, в частности, исказило бы всю русскую поэзию XIX века, а также создало бы сложности из-за слов с вариативным произношением, например, таких как «планер» и «планер» или «маневренный» и «маневренный». Буква «Ё» остается, как и была, факультативной. Специалист сравнил ее с днем 29 февраля, который нужен календарю, но бывает не каждый год, и в этом его особенность, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На сегодня воскресенье, 26 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменная облачность, возможен дождь, ветер слабый переменных направлений. В течение дня 25-30 жары. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
1: Jam FM
3: 102.5. Jam FM. Словно коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: Реклама.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
6: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
7: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
9: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Jam FM. 102.5. Jam.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Бенни Бланко переплыл Атлантический океан ради встречи с Селеной Гомес. Сейчас певица активно снимается в новом сезоне сериала «Убийство в одном здании». Съемки проходят в Лондоне. Для того, чтобы увидеть любимую жену, продюсер отправился в путешествие через Атлантический океан. Все дело в аэрофобии. Бенни безумно боится летать. Но скоро у Гомес день рождения, и он не может пропустить такое важное событие. Свой поступок он прокомментировал так. «Все ради любви». Поклонников очень умилило поведение Бенни. В сети написали, цитирую, «Кажется, это идеальный муж. Как же это мило, какой же он хороший. Сразу можно понять, что безумно ее любит. Это прекрасно. Это одна из самых лучших пар, которая готова совершать романтические действия по отношению друг к другу». Отмечу, что Бенни Бланко и Селена Гомес связали себя узами брака осенью прошлого года. Действительно, очень романтично. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Всем приветики на Jam FM. Гороскоп на сегодня, воскресенье, 26 июля. Овен, порадуй себя без повода. Телец, позаботься о близком человеке без лишних слов. Близнецы, хватит взвешивать, выбирай быстро и легко. Рак, сфокусируйся на общей стратегии, детали уточнишь потом. Лев, замени одно устаревшее правило на новое. Дева, наведи порядок в документах. Весы, говори прямо, ясно сейчас сильнее дипломатии. Скорпион, оставь место для импровизации. Стрелец, направь свою энергию туда, где важно проявить инициативу. Козерог, на рабочей встрече больше слушай, а решение перенеси на завтра. Водолей, отправь теплое сообщение дорогому человеку. Рыбы, будь открыт с новым идеям.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: А мы начинаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам в ответе на вопрос.
3: На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? У нас есть прекрасное, очень креативное сообщение от Викули. Она пишет «ни на что».
2: А мне кажется, она «ни на что». Вот так. Значит, так, типа...
3: Хорошо.
2: Вот, да. Вот в таком ключе. «Ни на что». Ну как, все равно же... Ну, все равно же на что-то, как бы, на что-то да на душу.
3: Может
2: типа.
3: Быть, ей просто больше требуется, чем 5 секунд.
2: Типа, надо год разобраться в моменте.
3: Да, а проанализировать.
2: Наверное, я знаете, какой совет дам тем, кто не понимает, ну, или не знает, или думает о том, что нет у него такого. Просто посмотрите на первого прохожего справа или слева. Вот на что первое вы посмотрите. Вот будем считать, что вот ваша точка притяжения. Главное, напишите нам, мы хотим об этом знать. Да, Аль нам пишет. Сейчас я уже в браке состою. До этого я смотрела на наличие или отсутствие кольца обруча. Логично.
3: Нет, вообще не факт.
2: Но,
3: есть люди, которые состоят в браке, при этом не носят обручальные кольца.
2: Не, но она как бы, это, скажем, первый рубеж, через который она хотя бы уже начинала это быть, может, какой-то действие.
3: Ладно, то есть, допустим.
2: Если она... А подождите, она же не написала, и дальше-то что? Ну вот...
3: Ну а зачем тогда смотреть на обручальное колечко, если только не понять для себя, занят человек или нет?
2: Вот вопрос, я говорю. То есть, получается, если нет, она такая, пути дорожки открыты.
3: Да.
2: А если есть, она такая, надежный парень.
3: Я с ним знакомиться не буду.
2: Ну да нет, такая версия, безусловно, работает. Да. В первую очередь я подумал о том, что как бы она не будет не проявлять никакого, так скажем, действия к этому. Опять-таки, а с рабочей точки зрения это как?
3: А если с рабочей точки зрения, ну не знаю, тоже какие-то выводы можно
2: типа
3: сделать.
2: Есть кольцо, нервный. Пилит.
3: А, слушай, нет кольца, тоже может быть нервный.
2: Не пилит, спит долго. Ну, ладно, Аля, ну-ка расскажи. Вот ты не увидела кольцо. И дальше-то что? Дальше какие твои действия?
3: Ну вот от Юли есть сообщение. Она пишет на наличие татушки в зоне видимости. Для кого-то, видимо,
2: круто.
3: Это тоже важно.
2: Прикольно,
3: татуировки.
2: Прикольно. А нравится они? Начинаются татуировки?
3: На мужчинах, смотря какие, ну да. А вот на девушках...
2: Не, ну мы образом.
3: Нет, честно, да. Скажу, на девушках не всегда.
2: Не всегда. Ну, ладно, согласен. Не, мне нравится. Красиво.
3: Смотря что набито.
2: Ну, нет, мы берем условно то, что, например, тебе 100% нравится. Понятно, что есть красиво, некрасиво, там вкусно, невкусно. Но вот в общем, как бы, формате. Ну, вот у меня Ксюша в какой-то момент тоже такая, ну, что-то мы заговорили, она говорит, я тоже все сделаю. И потом мы пришли к мнению о том, что нет, она вот испортит.
3: Не стоит.
2: Она, вот, знаешь, просто испортит. Вот в смысле, что тело, когда ты делаешь татуировку, кого-то она не красит, вот типа в моменте.
3: Ну, кому-то идет, вот Тимати, я не могу представить без татуировок. Ну, вот Тимати,
2: Джиган,
3: например.
2: Ну, да, но мы его и не видели даже никогда. В моменте. Опять же, татуировки скрывают...
3: Какие-то дефекты?
2: Да, есть, когда, так скажем, твой спасательный балласт. Не-не, я просто задавался этим вопросом.
3: Ну да, что можно шрамы перекрыть татуировочкой, мы же тоже это знаем.
2: Ну я про пузико сейчас говорю.
3: А, да?
2: Ну, потому что оно у тебя неровное, и визуально как бы кажется, что, ну, непонятно, короче, когда ты вот издалека смотришь, оно относительно непонятно. Но тоже вариант хороший. Дима нам говорит, на глаза, на большие глаза.
3: Это да. Может, глаза что? Зеркало? Души.
2: А это сарказм? Ну, знаешь как? Девушка с такие большие глаза.
3: Ты с этой точки зрения.
2: Ну, конечно, я как бы сразу...
3: А там что-то чуть
2: сторон.
3: Ниже просто.
2: С двух сторон. Ну, быть может, да. Быть может, они просто приустали и чуть-чуть посматривают вниз. Но тут дело, конечно, все...
3: Глаза пятого размера.
2: Да, да. Ну, как быть, у них глаз по-любому же есть какой-то размер.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Москва осуждает удары ВСУ в Кирове и Запорожской области и призывает международные правительства и структуры не замалчивать эти атаки. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. СКР возбудил уголовное дело о теракте. О ракетной атаке на предприятие в Кирове власти сообщили утром в пятницу. По уточненным данным, 5 человек погибли, 26 пострадали. 25, 26 и 27 июля в Кировской области – это дни траура. В Запорожской области в результате удара по турбазе пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли, в том числе дети, пишет РБК. К сегодняшнему дню 2 муниципалитета на Среднем Урале полностью освободились от воды. Об этом сообщили в МЧС области. На подтопленных территориях ситуация улучшается. Так, за сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов, более 300 приусадебных участков в 30 населенных пунктах, отметили в ведомстве. Спасатели продолжают работу на подтопленных территориях, отслеживают гидрологическую обстановку, в том числе обходят дворы, оказывают адресную помощь. На ликвидацию последствий паводка привлечены более 500 специалистов, 150 единиц техники. За сутки воду откачали из 125 жилых домов, просушили 55, рапортует в МЧС области, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбургской объездной изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10-м километром и 22-м. Об этом сообщили в областном управлении автодорог, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Добавлю, что участок, где идет стройка моста, реконструируется. Частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. В Алуште вечером в субботу ввели режим ЧС на фоне отключения электроснабжения. Некоторые потребители компании «Крымэнерго» оставались без электроснабжения более 48 часов. Об этом рассказала глава города Галина Огнева. 23 июля часть населенных пунктов Крыма оказалась обесточена из-за атак беспилотников. Сложная обстановка сложилась особенно на северо-западе, востоке и юге Крыма. На всем полуострове вводятся ограничения подачи света, пишет РБК. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» для видео с военными ударами, предположительно по Ирану. Идет речь о ролике, который сопровождается треком певицы, а также надписью «Иран предупреждает». Перри отметила, что потрясена и возмущена тем, что песня появилась в аккаунте Белого дома. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал, и я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила Кэти Перри. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует певицу Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазурит». На сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ну а в течение дня 25-30 жары. Также сегодня в Первоуральске, в Полевском-Туринске асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Мэтт Дэймон рассказал о семейной традиции. Голливудский актер поделился с журналистами традицией, которую они с семьей соблюдают вот уже 20 лет. Вместе с женой Лусианой он ни при каких обстоятельствах не пропускает совместный ужин. По словам звезды, это правило, которое не обсуждается. Как пишет Супер, дело в том, что однажды одна из дочерей обратила внимание родителей на то, что за ужином все сидят молча. Так они поняли, что сама по себе привычка собираться вместе не имеет никакой ценности, если близкие не обсуждают, как и у кого прошел день. С тех пор супруги стараются каждый вечер проводить вместе и интересоваться жизнью друг друга. Отмечу, что Мэтт и Лусиана познакомились много лет назад в Майами. Пара воспитывает 4 прекрасных дочек. Старшие красавицы уже не живут с родителями. Мэтт уверяет, что старается с благодарностью принимать этот новый этап жизни и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Правильно, семья – это главное. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Быжей.
1: Реклама.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Терта Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
0: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
6: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
7: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джем ФМ.
11: Джем ФМ.
12: Твое хорошее настроение.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Сегодня в Свердловской области снова введен запрет на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения с 10 утра до 10 вечера из-за жары, сообщает облгаи в своем канале в МАКС. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов, пишет областная газета. Накануне в пятницу также вводились ограничения в Свердловской области для движения тяжелых грузовиков в течение дня. При температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом ниже или выше. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома номер 2 по улице Гражданской с 18 августа по 25. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, но по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречный и Сортировка и обратно. На месте перекрытия установят соответствующие указатели и дорожные знаки. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сразу три предупреждения объявили свердловские синоптики. С 23 по 27 июля в реке Туре в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную 850 сантиметров. Ожидается формирование пика паводка. Также до 29 июля включительно синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В отдельных районах сильная жара с максимальными температурами 36-38 градусов. До 8 вечера сегодняшнего дня в Свердловской области сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Висит смог, но предупреждения могут и продлить. Завтра также ожидается жаркая погода и без осадков. Космический корабль «Союз МС-28» вылетел с МКС. На борту российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Корабль отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю. Трансляцию операции ведет Роскосмос. Ожидается, что приземление спускаемого аппарата произойдет в 13:25 по московскому времени в степях Казахстана, в 147 километрах к юго-востоку от города Жесказган, пишет агентство ТАСС. Американский актер Джон Кьюсак решил создавать комиксы. По словам актера, он всегда считал их самым близким к кинематографу жанром. Он ушел из кино и уже стал автором научно-фантастического романа «Момо». А свое дебютное графическое издание создал вместе с художником Игнасио Ноэ, пишет издание «Варайти». Для съемок фильма приходится кого-то просить выложить 20 или 30 миллионов долларов. И те, кто дал деньги, хотят иметь свое мнение, бояться и все такое прочее. А то, что я написал, никто не редактировал, отметил актер. Напомню, Джон Кьюсак снимался в фильмах 2012, «Мобильник», «Интуиция» и многих других. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсуждали мы сегодня, на чем ты не станешь экономить в отпуске.
3: Настя пишет: я не экономлю на игровых комнатах для детей и парках аттракционов для детей. Их у меня трое. Моменты, когда они чем-то заняты, я хотя бы могу перекусить или просто позалипать в телефоне. Бедняжка.
2: Счастье вдруг. Екатерина написала: привет, не экономлю на сне. Это тот человек, которому не важно экскурсии, главное поспать.
3: Ну, да. Слушай, в отпуске важно выспаться.
2: Но есть такие люди, которые отпуск так проводят. Просто спят.
3: Нет, они просто спят подольше немножко, я их понимаю, чем обычно.
2: Да, но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ирины. Здесь целая история. Когда приходит долгожданный отпуск, я не экономлю на сборах. Этот самый долгожданный отпуск, чаще всего не маленький бюджет получается. Из разряда: что надо купить? Новый чемодан, что-то мой уже старенький. Да и на четырех колесах, чтобы эффектно катить его по ровному полу в аэропорту целых 50 метров. Ну или к этой футболке нужны новые шорты, а потом сланцы, оказывается, тоже надо новые, которые больше подходят. Пляжная сумка теперь уже не вписывается по цвету. Закажем еще одну. И новый комплект одежды нужно купить, а лучше не один. Берем все. И не важно, что два из трех точно пролежат в отпуске весь день, все время в чемодане. Далее. Крем от солнца, для солнца, до и после солнца.
4: Вместо солнца.
2: Девчонки точно про вас. А как же аптечка а-ля вдруг? Надо обязательно скупить и заполнить отдельный саквояж лекарствами. А перекус в пути, вкус сняшки всякие, да много чего еще. Экономия на данном этапе недопустима. Предвкушение отпуска – это самые дорогие эмоции. Плачу с удовольствием. Ну, мы согласились, что действительно предвкушение отпуска иногда даже приятнее самого отпуска.
3: Да, ну ждешь.
2: Это так приятно все приобретать.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
5: Реклама.
6: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей, и это не шутка.
7: Ваками запах, не приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
5: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5. Jam FM. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: А кружка с квасом.
3: Кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Терта Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Джем FM. 102.5. Джем.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем FM.
9: Привет! Ольга Серябкина раскрыла строгие правила в воспитании сына. У певицы подрастает 5-летний сын по имени Лука. Мальчик довольно общительный и интересуется всем вокруг. В разговоре с журналистами Оля призналась, что придерживается определенных правил в его воспитании. Ей важно, чтобы в будущем Лука вырос настоящим мужчиной, который не будет держаться за мамину юбку. Серябкина поделилась. Цитирую. «Что я для себя выяснила? Я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Это вообще не наш вариант. Я не даю ему возможности не делать самому. Более того, когда он переодевается или ложится спать, он должен положить свою одежду. Чем больше правил у вас есть, тем ребенку же лучше». Серябкина считает, что именно благодаря таким действиям со стороны родителей ребенок сможет выработать в себе самостоятельность. Поклонники с ней полностью согласны и восхищаются ее здоровым материнским мышлением. Как пишет Супер, певица родила сына в 2021 году в браке с бизнесменом Георгием Начкебией. У пары прекрасные взаимоотношения. Строгость хороша, но в меру. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре МВД. Еще один новый тренд мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрения в дроперстве, пишет Москва-24. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора облдепартамента по развитию туризма Татьяна Белик. По ее словам, такая работа ведется давно, особенно на федеральном уровне. Есть институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль-август, пишет портал 66. Напомню, жительница Невьянска погибла из-за урагана на реке Чусовой. Во время ночевки на одной из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменска-Уральского, где на Исетии перевернулись 5 сабвордов, одного мужчину унесло течением, пишет агентство ИАН. После аномальной жары на Средний Урал вернутся дожди, грозы, температура начнет опускаться. Такой прогноз дал автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге Алексей Пулин. Сегодня в регион продолжается поступление тропической воздушной массы. Завтра ожидается пик потепления. Со вторника тепло пойдет на спад, возрастет вероятность гроз. Сегодня и завтра днем по области примерно плюс 34, по вторник 31 градус, в среду уже плюс 28, в четверг днем плюс 25. Между тем, Росгидромет обещает и в конце рабочей недели плюс 28-30, понижение температуры до плюс 25 только в день города в субботу 1 августа. Между тем, жители Екатеринбурга в нынешнюю жару заполонили и пляжи региона, и в соседней Челябинской области, пишет Ядин. Свердловчане выкладывают в сеть фотографии, в частности, с пляжа озера Большие Алаки. Пишут, что еле нашли там место, многие остались с ночевкой. Также много отдыхающих на озере Колды. Екатеринбуржцы хвалят там пляж, песок, теплая вода, но деревьев нет. От солнца некуда спрятаться, только в палатке. Не хвалят екатеринбуржцы пляж озера Синары. Пишут, что там вода грязная. Ну а жители Челябинской области, судя по постановлению, там в сети, не очень рады наплывам отдыхающих свердловчан и призывают их отдыхать в своем регионе, пишет Ядин. В сети стартовал спин-офф теории большого взрыва под названием «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис. Героям предстоит путешествие по мультивселенной, по разным мирам и эпохам. Сериал вышел в пятницу на платформе HBO Max. В целом критики встретили его скорее позитивно. На Metacritic у него 68 баллов, на Rotten Tomatoes 71% свежести, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ОКТранс», автоцентр «Джетур Глазуриц». На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый в переменных направлений. Ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: А кружка с квасом.
3: Кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова, 4.0+.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: Что?

0: Эмоции и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
6: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
7: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
9: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Джем FM 102.5. Джем
11: для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Джем FM.
13: Привет! Алена Водонаева резко высказалась о шумных детях и их родителях. Блогерша снова спровоцировала бурное обсуждение в сети. В личном блоге телеведущая не сдержала эмоций, рассуждая о том, как некоторые родители ведут себя с детьми в общественных местах. Ее возмущает, когда люди привозят малышей туда, где их капризы могут испортить отдых другим. Она прокомментировала: «Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, не блещут умом». Она поделилась своим опытом путешествий с сыном. Летать они начали, когда Богдану еще не исполнился год. Если мальчик начинал капризничать, Алена старалась сразу его успокоить. При этом телеведущая не раз становилась свидетельницей совсем другой реакции родителей на поведение детей. Она дополнила: «Много раз наблюдала картину, когда ребенок дико орет, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит». Понимая, что ее слова могут задеть многих, Водонаева сразу отшутилась насчет возможной волны негатива. Она сказала, что портал в ад открыт. Да уж, но это ее мнение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Jam. Jam FM. Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. В сети появились кадры последствий урагана Века в Ростовской области, пишет российская газета. Как сообщает ШОТ, сильнее всего ураган ударил по Ростову-на-Дону и окрестностям. Ветер вырывал с корнем деревья, сносил остановки, палатки на базах отдыха, рекламные щиты. Срывал кровлю, окна и даже балконы. В одном из местных ЖК порывами буквально разнесло пост охраны. Упавшие деревья и рекламные щиты повредили десятки автомобилей. В регионе из-за непогоды задерживаются почти 90 пассажирских поездов. По последним данным, в результате урагана в Ростовской области один человек погиб и 13 пострадали. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосева, сообщили в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек и 150 единиц техники. Им предстоит восстановить дорожную, коммунальную, энергетическую инфраструктуру, вывести мусор, принесенный паводком. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях Среднего Урала содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены по таким статьям. Это почти 79% от общего числа. Статистику озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также подпадают под влияние радикальных взглядов. В 167 школах города учатся 204 тысячи детей. На учете состоят 1070 школьников, это около 0,5%. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». В академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли здание следственного отдела СКР, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Ведомство находится на улице Вильгельма Дегенина, 30/4. В новом здании два подразделения. Следственный отдел по академическому району и 5-й отдел по расследованию преступлений, связанных с врачебными ошибками и действиями врачей. У следователей и экспертов в академическом просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием, также созданные помещения для вещдоков и архив, пишет «Комсомольская правда». Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» в ролике «Белого дома» для видео с военными ударами, предположительно по Ирану. Идет речь о ролике, который сопровождается треком певицы, а также надписью «Иран предупрежден». «Я не давала одобрения, и я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила Кэти Перри. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует певицу Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Нейра Дич в студию. Что это такое? Это значит, мы задаем вопрос искусственному интеллекту, а он нам на него отвечает. Сегодня такая какая-то актуальная для меня тема, всегда переживаю по этому вопросу, сегодня еще рано проснулся. Значит, вопрос такой: как собраться за одну минуту, если проспал? Ну вот именно в моменты, когда невозможно.
3: Девчонкам точно невозможно собраться за одну минуту.
2: Возможно, если тебе нельзя опоздать. Ну вот условно у тебя самолет, и тебе надо стопудово. Надо выбежать.
3: Там уже все равно, как ты выглядишь.
2: Вот как бы такие моменты, встречи какие-то. Ну, то есть что-то такое важное, что тебе, никак не пропустить. Есть несколько вариантов ответа. Первое называется метод матрешка. Надевай вчерашнюю одежду прямо на пижаму или, в общем, все, в чем ты спал, натягивай просто на себя. Ты сэкономишь 40 секунд на раздевании и поиске чистых носков. Просто все то, что было вчерашнее, закинулись и поехали. Ты, по крайней мере, знаешь о том, что это чистое. Ну, я имею в виду, не запачкано там кофе и еще чем-нибудь. Вот, можно сделать так.
3: Главное, привези себя.
2: Есть еще экспресс-душ для лица. Не нужно мыться целиком. Набери в рот воды, набери полные ладони воды и брызни себе на лицо. Эффект бодрости тот же, галстук не намокнет. В общем, я думал, а в рот воды зачем набрать? А, ну, как будто бы микрочистка зубов. Ну, тоже...
3: Освежить дыхание.
2: Да, нормально. Есть еще вариант завтрак выживальщика. Как... сократить вот эту утреннюю сборку. Значит, открываешь кран, пьешь воду, это уже увлажнение, то есть ты как бы дальше идешь жить. Потом жуешь жвачку, это завтрак. И берешь банан, это статус успешного человека с правильным питанием. Ну да, так-то как будто ты такой со смузи двигаешься. Но в целом, да. Ну и финально, это, наверное, будет больше актуально для девочек. Формат прическа. Я художник, я так вижу. Здесь, наверное, нечего объяснять.
3: Когда ты вот как встала, так и встала, да? Не расчесалась даже. Львиный объем на твоей голове, либо гнездо, я не знаю, как это назвать, у всех по-разному.
2: Как жизнь тебя ночью собрала, вот твой самый лучший бьюти-блогер будет, да, ты просто отдайся этому мгновению, и все. Ну, в целом, забавно, некоторые вещи я бы даже взял на заметочку.
3: Если ты придешь в пижаме на работу, буду знать, что ты собрался за одну минуту.
1: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM. Это Джем FM.

0: нравится Куральская земля, а мода может стать твоей. И это не шутка.
1: Ваками Запад, приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено, подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
11: Я все знаю! Ты убил его!
10: Нет, Люк. Я...
12: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Джем FM 102.5. Джем
15: для слушателей старше 12 лет.
16: Свежие истории на Джем FM.
17: Привет! Анастасия Костенко назвала главные красные флаги в браке. Модель и многодетная мама Анастасия Костенко откровенно рассказала поклонникам о том, какие признаки считает главными красными флагами в отношениях. По словам Костенко, одной из главных угроз для брака становится эмоциональная близость мужчины с другой женщиной. Она прокомментировала. Начинается все тихо, с доверия. Когда другая женщина знает его мечты, планы, страхи, дает советы и всегда понимает. А жена становится человеком, с которым обсуждают только бытовые вопросы. Особое внимание Костенко уделила флирту, который многие оправдывают дружеским общением. По ее мнению, подобное поведение нельзя считать безобидным. Еще одним тревожным сигналом она назвала ситуацию, когда мужчина становится на сторону другой женщины, а не своей супруги. Она дополнила, когда любые вопросы вызывают раздражение, защищают только то, что действительно важно. Не обошла стороной блогер и тему двойных стандартов в отношениях. По ее словам, если мужчина позволяет себе тесное общение с женщинами, но запрещает супруге даже дружескую переписку с коллегами, речь идет не о любви, а о контроле. Теперь ждем подборку грин-флагов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

С подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: гості на Jam FM.
1: Добрый день. В Нижних Серках закрыли санаторий Обуховский из-за инфекции. Ребят досрочно отправляют домой, не дожидаясь окончания смены. Они приехали в лагерь 17 июля, должны были вернуться домой только 6 августа. За детьми приезжают родители, но подтверждающие документы не предоставляют, просят писать заявление о самовольном убытии ребенка. Следов заболевания нет. Об этом порталу Е1 рассказал один из родителей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в санатории в Нижних Серках с 23 по 24 июля было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. В аэропорту Кольцово сегодня массово задерживаются авиарейсы. Самолеты вылетают и прилетают позже запланированного. Авиакомпаниям приходится корректировать расписание. Так, борт из Нижнего Новгорода, который должен был вылететь в Екатеринбург еще накануне вечером, в итоге вылетел только сегодня утром, пишет Е1, ссылаясь на пассажиров. Сейчас из Кольцова также задержан ряд рейсов авиакомпании Red Wings. Ситуация связана с введением плана «Ковер» в ряде российских регионов. Напомню, накануне ограничения также вводили в Екатеринбургском аэропорту Кольцова. В регионе вчера действовал режим беспилотной опасности. На Екатеринбургской объездной изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10-м километром и 22-м. Об этом сообщили в областном управлении автодорог, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Добавлю, что участок, где идет стройка моста, реконструируется, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» успешно приземлился в окрестностях города Жезказган в Казахстанской степи. На нем прилетели на Землю российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс. Трансляцию посадки аппарата вел Роскосмос. Космонавты находились на МКС с 27 ноября, напоминает агентство ТАСС. Предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет, но нет и планов делать ее обязательной. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. По его словам, обязательное употребление буквы «Ё» привело бы к ряду проблем, в частности, исказило бы всю русскую поэзию XIX века, а также создало бы сложности из-за слов с вариативным произношением, например, таких как «планер» и «планер» или «маневренный» и «маневренный». Буква «Ё» остается, как и была, факультативной. Специалист сравнил ее с днем 29 февраля, который нужен календарю, но бывает не каждый год, и в этом его особенность, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазуриц». На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, выше нуля.
0: Реклама. Джетур – это твое направление. Джетур – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. Джетур. Управляй будущим.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Окружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Терта Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106 784 754 56 55.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Кока-Кола.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Кирилл Туриченко проиграл деньги на ставках. Солист популярной группы «Иванушки Интернешнл» признался, что делал ставки на финал чемпионата мира по футболу. Артист болел за Аргентину, но, как известно, она проиграла сборной Испании. До этого Кирилл уже делал ставки, которые сыграли. Как пишет «Супер», весь выигрыш от предыдущих ставок поставил на победу южноамериканской сборной. Сам Туриченко прокомментировал. Цитирую. «Все, что я заработал, я проиграл, потому что мне казалось, что все-таки Аргентина победит. Испанцы были, конечно, лучше. И неожиданно было то, что за все время игры Аргентина не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцам». Однако певец считает, что, несмотря на все огорчение, финал выдался действительно грандиозным. Он дополнил. «Американцы сделали большое шоу, и, наверное, впервые я увидел, когда спорт и искусство вот воссоединились на таком классном уровне. Поэтому очень много звезд выступало, очень много звезд присутствовало. Пускай сильно не расстраивается». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. В Ростове-на-Дону сегодня ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, от жителей поступило 35 тысяч обращений. В субботу в Ростовской области были ливни, грозы, шквалистый ветер. Было зафиксировано падение более 1000 деревьев. Пропал свет в 15 муниципалитетах региона. В нескольких районах возникли проблемы и с водоснабжением. Число пострадавших от урагана горожан увеличилось до 28 человек. Одна женщина погибла, пишет РИА Новости. Специалисты устраняют последствия урагана, ликвидированы последствия падения более 130 деревьев. Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка, пишет Ядин. Сообщения приходят и из центра города, с Виза, из Пионерского микрорайона, из Железнодорожного района и других. Горожане выкладывают фотографии воды, иногда жалуются не только на цвет, но и на запах. Особенно заметно, что вода с оттенком, когда она набрана в емкость, например, в ванну или раковину. Как пишет телеграм-канал Юрал Мэш, изменение цвета воды произошло из-за паводков в городе и отключения горячей воды. В водоканале сообщают жильцам о том, что жалоб много. Чтобы установить причину ухудшения качества воды в конкретном доме, нужно обращаться в УК или в ТСЖ. В Свердловской области сегодня вновь действует запрет на движение тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера и из-за жары будет снят ночью, сообщает облгаи. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов, пишет областная газета. Накануне и в пятницу также вводились ограничения для движения тяжелых фур днем. Дело в том, что при температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах разные. Порог может быть 10 тонн на ось и ниже или выше. В парке Маяковского сегодня фестиваль собак и кошек. Аллеи заполонили уральцы с питомцами, пишет «Комсомольская правда». Организаторы сообщают, что на мероприятии были зарегистрированы 3500 участников. Ожидается, что до конца дня число посетителей вырастет до 25 тысяч человек. Работает зона, в которой можно бесплатно проверить здоровье питомца. Еще здесь устраивают показательные выступления. Для хозяев проводят познавательные лекции об уходе за животными. Кроме того, здесь есть зона приюта. В ней животные могут познакомиться с потенциальными хозяевами, которые подарят им новый дом. Супруги актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену архитектора, но начинает сомневаться в моральности, которая начинает сомневаться в моральности проекта и в длительном браке тоже. Напомню, актеры женаты с 2010 года, у них двое детей. Они уже не раз снимались вместе. Их роман начался на съемках картины Вуди Аллена 2008 года «Вики, Кристина, Барселона». Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Кофточка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
5: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бенни Бланко переплыл Атлантический океан ради встречи с Селеной Гомес. Сейчас певица активно снимается в новом сезоне сериала «Убийство в одном здании». Съемки проходят в Лондоне. Для того, чтобы увидеть любимую жену, продюсер отправился в путешествие через Атлантический океан. Все дело в аэрофобии. Бенни безумно боится летать. Но скоро у Гомес день рождения, и он не может пропустить такое важное событие. Свой поступок он прокомментировал так: «Все ради любви». Поклонников очень умилило поведение Бенни. В сети написали, цитирую: «Кажется, это идеальный муж. Как же это мило, какой же он хороший. Сразу можно понять, что безумно ее любит. Это прекрасно. Это одна из самых лучших пар, которая готова совершать романтические действия по отношению друг к другу». Отмечу, что Бенни Бланко и Селена Гомес связали себя узами брака осенью прошлого года. Действительно, очень романтично. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джемнастике. За приз поборются. Максим из Екатеринбурга работает прорабом, сейчас в отпуске. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Ты прям как договорился с погодой, да? То есть погода классная, и ты в отпуск ушел. Здорово же.
3: Да.
2: Так совпало. Слушай, мы сегодня всех спрашиваем про особенность первого автомобиля. Помнишь твой первый автомобиль?
3: Да, конечно, помню.
2: Что за машина была и какая особенность у нее была?
3: В ней была особенность, что она была после отца. Да, это был автомобиль «Лада Калина».
2: О, круто.
3: И тогда я с ним очень хорошо познакомился. Ремонт, ремонт и ремонт.
2: А, особенность была то, что нужно было постоянно ремонтировать, да?
3: Да. Может, кстати, восстанавливать приходилось, да, потому что такая машина была.
2: Понятно. А долго ты с ней, провозился? Сколько она у тебя пробыла?
3: Блин, где-то 2 года она у меня была.
2: Нормально.
3: Вот я, может, все переделал, да.
2: Все ясно. Ну что, тоже, тем не менее, запоминается, все равно, согласись, самая первая машина, да?
3: Да, так она многому научила, очень.
2: Нет, во-первых, научила разбираться в автомобиле, знаете, где колеса, да, где руль, где двигатель, раз постоянно ремонтировал. Во-вторых, если что, можно наш автомобиль, Калину, например, тоже взять, разобрать в поле, собрать, сесть и поехать. А сейчас уже машины не такие пошли, сейчас сломалось все, жди эвакуатора. Ясно, Максим, познакомились с твоей машиной, знакомимся теперь с участником номер 2. Ну и играет сегодня Максим с Татьяной. Таня у нас из города Березовский, работает завсхладом. Ей очень нравится ее работа, потому что там пахнет деревом. Но сегодня у нее отпуск, уже второй день, так же, как и у Максима. Таня, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе утро.
2: Ну, рассказывай, чем в отпуске занимаешься?
4: Ой, в отпуске. Мы вчера ездили, ну это, наверное, будет реклама. Мы ездили на ЖБ, называется Шартаж-пляж.
2: Ну,
4: ой, это шикарное место вообще, там 3 бассейна.
2: Покупались?
4: Чистейшие покупались, были там целый день.
2: Угу.
4: И очень классно, очень рекомендую все. Просто, Европа просто.
2: Это прекрасно, что есть.
5: Ой,
2: такие места. Танечка, а у тебя есть машина, помнишь свой первый автомобиль?
4: Вот, дело в том, что я вообще не водитель, я не люблю рулить, но я хочу рассказать про первую машину
2: давай,
4: сына.
2: Давай, давай, давай.
4: Ему было 13 лет, и мы купили его за 6 тысяч «Жигули».
2: В 13 лет?
4: Что он только не делал. Да, в 13 лет. Он прям просил, купите мне машину, купите, и мы ему купили. Так, нам эта машина вышла потом уже почти 80, потому что они перебрали с мужем мотор, сделали все-все, покрасили, покраска была только 30 тысяч.
2: Ой-ой-ой.
4: И он был такой счастливый, он до 16 лет катался на ней, потом 16 он уже, выучился на права, но не сдал. Я имею в виду, 18, прям ровно 18 он пошел сдавать.
2: Понятно.
4: И сдал с первого раза.
2: Ну, кто бы сомневался.
4: Вот такая была.
5: С 13 лет.
4: Первая машина.
2: Сделанная своими руками, можно сказать, да?
5: Абсолютно.
4: Да, вот
5: нужно сказать.
2: Даже покрашенная. Ну что, здорово. У Максима очень похожая была история тоже. Мы мастерили ее постоянно. Ну, на то он и первый автомобиль, чтобы познакомиться, узнать все, где как устроено. Хорошо, про машины пообщались. Теперь давайте все-таки про нашу игру «Мальчики и девочки». Слушайте внимательно правила. Всем желаем удачи.
5: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3. Палыч готовил вопросы для девочек, я для мальчика. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Поехали! Максим, лови первый вопрос.
5: Швейцарское блюдо рошти. Это блюдо из картофеля или из кабачка?
3: Из картофеля.
5: Молодец, абсолютно верно.
2: Таня, вопрос для тебя. Что раньше было на месте Екатеринбург-арены? Велодром или ипподром?
4: Думаю, ипподром.
2: Раньше, на самом деле, был велодром. В 1900 году его построили. Спортивное сооружение создал екатеринбургский купец и меценат Камалетдин Агафуров. Теперь мы об этом знаем. 1-0 в пользу мальчиков. Вопрос для Максима номер 2.
5: Застежка на корсетных платьях бюск. Это застежка со шнуровкой или застежка с крючками?
3: С крючками.
5: Молодец, абсолютно верно.
2: Танечка, надо отвечать. Скажи, пожалуйста, сколько страниц в российском паспорте? 20 или 18?
4: 18.
2: 20!
4: Да ё-моё, чушь, я ничего не знаю-то.
2: Теперь ты об этом знаешь. И про ипподром, и про паспорт. Смотри, как много всего ты узнал. У нас же познавательная игрушка-то. Если не выигрываешь, то получаешь знания в качестве приза.
5: Главное, не расстраивайся. Поиграем еще, присылай смайлик, и все будет прекрасно у тебя.
2: Сегодня игру останавливаем, потому что у мальчиков два правильных ответа. Тане говорим огромное спасибо. Отличного тебе отдыха. Ну и слушай Джем ФМ.
4: Спасибо большое, очень рада вас слышать.
2: Взаимно, Танечка,
5: пока. Да,
2: взаимно. Ну а Максима поздравляем с победой!
6: Ура! Спасибо!
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами!
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ. Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
1: Джем-ФМ!

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре МВД. Еще один новый тренд мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрения в дроперстве, пишет «Москва-24». В Нижних Серках закрыли санаторий Обуховский из-за инфекции. Ребят досрочно отправляют домой, не дожидаясь окончания смены. Они приехали в лагерь 17 июля, должны были вернуться домой только 6 августа. За детьми приезжают родители, но подтверждающие документы не предоставляют. Просят писать заявление о самовольном убытии ребенка. Следов заболевания нет. Об этом порталу Е1 рассказал один из родителей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в санатории в Нижних Серках с 23 по 24 июля было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях Среднего Урала содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены по таким статьям. Это почти 79% от общего числа. Статистику озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также подпадают под влияние радикальных взглядов. В 167 школах города учатся 204 тысячи детей. На учете состоят 1070 школьников, это около 0,5%. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». В академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли здание следственного отдела СКР, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Ведомство находится на улице Вильгельма Дегенина, 30/4. В новом здании два подразделения. Следственный отдел по академическому району и 5-й отдел по расследованию преступлений, связанных с врачебными ошибками и действиями врачей. У следователей и экспертов в академическом просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием, также созданные помещения для вещдоков и архив, пишет «Комсомольская правда». Компания Marvel анонсировала триквелы «Черной пантеры» и «Призрачного гонщика», сообщает агентство Reuters. Так, премьера «Черной пантеры 3» запланирована на 15 декабря 2028 года. Дэвид Джонсон будет играть сына героя, которого ранее играл Чедвик Боузман. Он умер в 2020 году от рака. В 2022 году вышло продолжение «Черной пантеры. Ваканда навсегда». «Призрачный гонщик» также выйдет в 2028 году, однако дата премьеры пока не объявлена. В главной роли снимется Райан Гослинг, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазуриц». На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Звук поставим.

0: Кофе с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Джем FM. 102 и 5. Джем
5: FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Мэтт Дэймон рассказал о семейной традиции. Голливудский актер поделился с журналистами традицией, которую они с семьей соблюдают вот уже 20 лет. Вместе с женой Лусианой он ни при каких обстоятельствах не пропускает совместный ужин. По словам звезды, это правило, которое не обсуждается. Как пишет Супер, дело в том, что однажды одна из дочерей обратила внимание родителей на то, что за ужином все сидят молча. Так они поняли, что сама по себе привычка собираться вместе не имеет никакой ценности, если близкие не обсуждают, как и у кого прошел день. С тех пор супруги стараются каждый вечер проводить вместе и интересоваться жизнью друг друга. Отмечу, что Мэтт и Лусиана познакомились много лет назад в Майами. Пара воспитывает 4 прекрасных дочек. Старшие красавицы уже не живут с родителями. Мэтт уверяет, что старается с благодарностью принимать этот новый этап жизни и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Правильно, семья – это главное. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.
8: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
1: Пусть

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сусьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку. При уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары. Также завтра в Риже, Краснорынске, Ревде переменная без осадков до плюс 32.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Серябкина раскрыла строгие правила в воспитании сына. У певицы подрастает 5-летний сын по имени Лука. Мальчик довольно общительный и интересуется всем вокруг. В разговоре с журналистами Оля призналась, что придерживается определенных правил в его воспитании. Ей важно, чтобы в будущем Лука вырос настоящим мужчиной, который не будет держаться за мамину юбку. Серябкина поделилась. Цитирую. «Что я для себя выяснила? Я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Это вообще не наш вариант. Я не даю ему возможности не делать самому. Более того, когда он переодевается или ложится спать, он должен положить свою одежду. Чем больше правил у вас есть, тем ребенку же лучше». Серябкина считает, что именно благодаря таким действиям со стороны родителей ребенок сможет выработать в себе самостоятельность. Поклонники с ней полностью согласны и восхищаются ее здоровым материнским мышлением. Как пишет Супер, певица родила сына в 2021 году в браке с бизнесменом Георгием Начкебией. У пары прекрасные взаимоотношения. Строгость хороша, но в меру. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Хорошая музыка, хороший вечер.
2: Джем FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет Российская газета. Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь и доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазуриц». На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый в переменных направлений. Ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 32.
0: Реклама. Джитур – это твое направление. Джитур – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. Джитур. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Алена Водонаева резко высказалась о шумных детях и их родителях. Блогерша снова спровоцировала бурное обсуждение в сети. В личном блоге телеведущая не сдержала эмоций, рассуждая о том, как некоторые родители ведут себя с детьми в общественных местах. Ее возмущает, когда люди привозят малышей туда, где их капризы могут испортить отдых другим. Она прокомментировала: «Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, не блещут умом». Она поделилась своим опытом путешествий с сыном. Летать они начали, когда Богдану еще не исполнился год. Если мальчик начинал капризничать, Алена старалась сразу его успокоить. При этом телеведущая не раз становилась свидетельницей совсем другой реакции родителей на поведение детей. Она дополнила: «Много раз наблюдала картину, когда ребенок дико орет, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит». Понимая, что ее слова могут задеть многих, Водонаева сразу отшутилась насчет возможной волны негатива. Она сказала, что портал в ад открыт. Да уж, но это ее мнение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары. Также завтра в Риже, Краснорынске, Ревде переменная без осадков до плюс 32.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Костенко назвала главные красные флаги в браке. Модель и многодетная мама Анастасия Костенко откровенно рассказала поклонникам о том, какие признаки считает главными красными флагами в отношениях. По словам Костенко, одной из главных угроз для брака становится эмоциональная близость мужчины с другой женщиной. Она прокомментировала: «Начинается все тихо, с доверия. Когда другая женщина знает его мечты, планы, страхи, дает советы и всегда понимает. А жена становится человеком, с которым обсуждают только бытовые вопросы». Особое внимание Костенко уделила флирту, который многие оправдывают дружеским общением. По ее мнению, подобное поведение нельзя считать безобидным. Еще одним тревожным сигналом она назвала ситуацию, когда мужчина становится на сторону другой женщины, а не свои супруги. Она дополнила: когда любые вопросы вызывают раздражение, защищают только то, что действительно важно. Не обошла стороной блогер и тему двойных стандартов в отношениях. По ее словам, если мужчина позволяет себе тесное общение с женщинами, но запрещает супруге даже дружескую переписку с коллегами, речь идет не о любви, а о контроле. Теперь ждем подборку грин-флагов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Что это за день?

0: супер-диджей.
1: Это 102.5 Джим.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 32.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Кирилл Туриченко проиграл деньги на ставках. Солист популярной группы «Иванушки Интернешнл» признался, что делал ставки на финал чемпионата мира по футболу. Артист болел за Аргентину, но, как известно, она проиграла сборной Испании. До этого Кирилл уже делал ставки, которые сыграли. Как пишет «Супер», весь выигрыш от предыдущих ставок поставил на победу южноамериканской сборной. Сам Туриченко прокомментировал. Цитирую. «Все, что я заработал, я проиграл, потому что мне казалось, что все-таки Аргентина победит. Испанцы были, конечно, лучше. И неожиданно было то, что за все время игры Аргентина не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцам». Однако певец считает, что, несмотря на все огорчение, финал выдался действительно грандиозным. Он дополнил. «Американцы сделали большое шоу, и, наверное, впервые я увидел, когда спорт и искусство вот воссоединились на таком классном уровне. Поэтому очень много звезд выступало, очень много звезд присутствовало. Пускай сильно не расстраивается». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam. Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тайн.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Скажу копеечку.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Я как Федерико Феллине, дайте

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.